сразу пахнет сквадра хаты. Долбоб не заходит, лесбоб не заходит. Жили были два соседа, богатый купец мага, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выехал. А богатый Федор нашел то, чем землю почем гуляться. Веркулю все про затем, уж бьевал он вас там лучше. Веркулю все про струхи, ты весь стал лучше стал. Он прикулю все про стрельцы, да и ноги срабились лучше. А ты он полетел, задушил коня. А бедный лошадь он вынял. Мог бы жить назад бежав, чтобы отвернуться назад на человека. Человечек, я прыгнулся про струхи, можно ты весь танцы, люся человечек, перекулился трех.